0: like teen spirit.
1: And awesome music.
0: The 90s and noon is here to make your lunch break debunk.
1: Hits 105.5.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».